XFM, не видите за ватки. Хагатонгау, нива уже какая, уже не затяне. А румун у барбану мне уют как дидье. А реку идти возможно, что я анти. Войдю там, я не мерю за дидье. Нагу, на ваша фону, кому ама грань, на фите не мерю за телефоны. Ну, вон мганя, уазире, бьенезу гаруке, уонди, узиме, на чи вазу. На ва нива румун уифу, за кому фаша гутунгура, мгира какая. Kiss. New music every hour on Kiss FM. New-